Преосвященнейший архиепископа и митрополита нашего Кира Володимира, боголюбивого епископа Миколу, за те, что служат и послужили в святому храме цьому, за отцов наших духовных и всех во Христе братьев и сестер.

0: Пред престолом царства Твоего, Господи, выслухай им, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: За Боже смелые ласки, здоровья слух Божих, имена Ты их знаешь, Господи, які поручилися нашим молитвам. Благослови их здоровьем всеми Твоими ласками, Господи, выслухай милосердие.

Истинный Бог наш, молитвами пречистої Владычицы нашей Богородицы и Вседиви Марии, заступництвом святых небесных сил бестелесных, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных богоносников наших, святителя Отца нашего Миколая Мирликийского Чудотворца, святителя Отца нашего Иоанна Златоуста, епископа Константинополя, святого священного мученика Йосафата, епископа Полоцкого, чесного славного пророка Іллі, праздник торжественный, який ми сьогодні звершуємо, і всіх святих помилуй, спасе нас.

за святейшего Саинского архиерея и за блаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крести диаконство, за воспречителю